под ясною луною, всевидящее око луны всегда со мною. Сегодня мы в разлуке, что будет, кто же знает, но о тебе, любимой, луна напоминает. Сегодня мы в разлуке,

ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня.

Уж много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне, так нельзя любить. Может и нельзя.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно взгляну.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне, так нельзя любить.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: ночью
1: не страшила вовсе нас неизбежность наказания. Помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

Не все планеты светят ярко. У них, видать, как у людей. Мне лента нравилась, да ярко. Особо груди

0: Чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чун.
1: Потапа тута!
2: Ага, и

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы в этот мир разбиться.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весь совет.

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы отцы

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

видят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я... Ты знаешь, а мне плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

Ты мужчина? Встань! Стой прямо, расправь плечи! Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не танцуй, не танцуй, не танцуй.

0: и диджей Островок Адам Стра. Спасибо, что вы слушаете нас. Спасибо, что проводите эти два часа вместе с нами. Музыка продолжается. А значит, продолжается наш вечер. Радио Лидер всегда рядом с вами!
1: Всем привет, привет, привет! С вами Островок 123. Ближайшие 4 часа я буду с вами. Возможно, кстати, присоединиться ко мне чуть позже диджей Дэнсон с 14 до 16. Вот. Но это будет, возможно, попозже. А пока я жду ваших заявок в личные сообщения. Мне островку 123. А пока поставлю трек от себя для всех.

Саша, я пока поставлю трек еще один от себя. Я напоминаю, что вы слушаете Радио Лидер. И с вами пока я, диджей Островок 123. Скоро ко мне присоединится диджей Данчо. До 16:00 проведет со мной. А пока заказиков нет, я поставлю от себя композицию Анжелики Варум «Городок». В эфире Радио Лидер.

0: Ну, да. Вот такая вот композиция прозвучала от меня. Ну а сейчас, так как ко мне присоединился диджей Данчо провести со мной эфир до 16:00, прозвучит джингл, который я делал совместный для радиолидера. Надеюсь, Данчо, тебе понравится и нашим радиослушателям. Привет-привет. И потом я тебе микрофон передам, безусловно, после джингла. Джингл.
1: Сегодня

Что ж, вот такого джингл, диджей Данчо. Привет-привет. И скажи, как тебе такой вот джингл? Привет-привет. Держи микрофон и поставь что-то от себя.

Приветствую всем. Спасибо большое, Джунго. Мне очень понравился. Очень классный. Всех я тоже поприветствую. Всем отличного настроения. Мы проведем это время вместе с вами. Ну и первый трек у меня будет Feel AI. И так. На Донателло. Люблю тебя. Трек называется.

0: Вот такой вот трек был от меня. Диджей Островок 123, принимай микрофон и ставь трек.
1: Уже принял, благодарю. Ну а я поставлю трек для тебя, диджей Данчо. Спасибо, что присоединился к эфиру. Это будет трек Игорь Тальков, «Чистые пруды». Принимай от меня, диджей Данчо.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

И вот я снова здесь, и ты придешь обратно. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

0: Ну что ж, вот такой вот трек прозвучал от меня для диджея Данчо. Такой вот старенькая композиция. Диджей Данчо, держи микрофон и поставь два трека от себя.
1: Я принял и поставлю. Первый трек от меня прозвучит для всех. Это будет Музмен, а в ней бушуют черти.

0: Ну, а далее звучит композиция вторая от меня. Это будет Влад Порфирев «Гюльнази» для Сергея 49. Принимай.
1: Султан, султан, султан, султан. Я люблю Гюльнази, Гюльнази, Гюльнази, Гюльнази.
2: Я не дам тебе свою дочь, дочь, дочь.
1: Али, Али, Али, запрягай лошадей, лошадей.

0: Битве островок 123, принимай микрофон и ставь что-то от себя.
1: Да, микрофон я уже принял, и сейчас я поставлю трек от себя для всех, и прозвучит в эфире Юлия Савичева с композицией «Привет».

0: Такой вот трек достаточно популярный, все мы помним, да, такие песни, как «Высоко» и «Привет». Держи, Данчо, держи микрофон и поставь что-то от себя.
1: У меня будет трек для всех девушек, а трек называется «Раисы отрадные, мужиков надо любить».

0: Диджей Островок 123, принимай микрофон.
1: Да, принимаю, и я поставлю сейчас композицию для диджея Алинки от меня. Она слушает меня на в чате Островок, поэтому у нее сегодня эфир. Я ей желаю легкого эфира. Со мной у нее будет эфир с 16 до 18 на Радио Лидер. И также на радио «Ночь любви», но это будет уже с 16:00. Ну а пока трек принимай, диджей Алинка.

0: Crazy, I need to wake him up.
1: Так, а я передаю микрофон диджею Данчо. Диджей Данчо, прими и поставь что-то от себя, у меня пока заказик.
2: А я случаем хочу поздравить всех жителей Республики Татарстан и диджей Алинку, ну и себя тоже, потому что я родился в Татарстане, с Днем Республики, а жители Казани с Днем Города. И поставлю песню Рустама Садулина «Яшлегем».

0: Виджей Островок 123. Принимай микрофон.
1: Принимаю. И я поставлю трек. Сейчас для тебя, диджей Данчо. Митя Фомин, а композиция «Садовник». Принимай, диджей Данчо.

А я оставлю следующую композицию. Это будет Инзро, лишь поцелуй.

0: 123, принимай микрофон и ставь что-то от себя.
1: Да, я уже принял, спасибо. И я поставлю группу Корни, 25 этаж, от меня для всех.

0: я передаю микрофон своему следующему диджею Данчо. Держи. Ставь что-то от себя.
1: Ну а я поставлю композицию под названием «Накатил». Элней исполняет, поэтому слушаем.
2: Да что ты сделай погромче? Мы же в поле стоим. Никого не разбудим.
3: Тряхнем.

0: Островок 123, принимай микрофон.
1: Принял, я поставлю композицию от себя для диджея Алинки. Диджей Алинка, принимай музыкальный подарок от меня.

0: Островок 123, принимай микрофон и ставь что-то от себя.
1: Уже принял. И я поставлю трек для тебя, диджей Дэнсю. От меня. Сейчас. Вот, трек уже нашел. Принимай, диджей Дэнсю, от меня.

Все, F8 не сработало, бывает. Так, я принял микрофон. Я поставлю руки вверх. Ты плачешь в темноте.

Ну а далее я, перед тем как поставлю следующий трек, я хочу попрощаться с вами, но ненадолго, в 22:00 услышимся вместе с вами. И также поставлю песню «Влад Парфиров украду» для Сергея Белева, 49. И также пожелаю диджею Островок 123 и диджею Алинка легкого эфира вам. Ну а трек завершает наш вот такой вот эфир.

0: Ну, далее я передаю CJ, Островок 123 микрофон. Ну, а с вами я прощаюсь до 22:00.
1: Да, благодарю, диджей Данчо, спасибо тебе за эфир. Ну а пока я поставлю трек от себя для всех. Скоро ко мне присоединится в эфир диджей Алинка на Радио Лидер. И также я подключу радио «Ночь любви». Сегодня будем с диджеем Алинкой на две станции. Ну а пока поставлю трек от себя для всех. Валерий Семин, гармошечка.

Вот такой вот прозвучал трек. Вот, надеюсь, что понравился. Ну а я хочу сказать, что с вами сегодня проведем эфир. Диджей Алинка и Островок 123, то бишь я. И я приглашаю диджей Алинку к микрофону. Диджей Алинка, поздоровайся со всеми слушателями. Пока настраивайся. Вот. А я сейчас подсоединяю «Ночь любви». Так. И пока Алинка готовится, я поставлю тоже от себя трек. Вот такой. Пока диджей Алинка готовится. Вот. Трек для всех. От меня. Повторюсь, вещаем на две станции. На радио Лидер и на радио Ночь Любви.

Ну что ж, а сейчас, прежде чем я передам диджею Алинке микрофон, прозвучит наш джингл, так как мы эфирим на две станции. С диджеем Алинкой это на радио Лидер и на радио Ночь Любви. Ну а пока встречайте наш джингл, а затем я передам микрофон диджею Алинке.

Да, я уже принял, и у меня есть заказик от диджея Светогорского для всех. Он под юзером, поэтому я сейчас выполню этот заказик. Сейчас, одну минутку. Так, я только уже в эфире.

Так, а я продолжаю, пока DJI Link технические неполадки, она там исправляется. А я пока поставлю от себя Люся Чеботина, забывшего.

Что ж, диджей Светогорский передает всем привет огромный, и он завтра выходит в эфир. Пока диджей Линка устраняет технические неполадки, я поставлю трек от себя. И я поставлю вот такую вещь от себя для всех.

0: Ну что, вроде как у нас диджеалинка отстроилась. Попробуем сейчас ей передать микрофон. Диджеалинка, держи микрофон и поставь что-то от себя.
1: Да, спасибо, островочек. Так, я сейчас поставлю... Так, трек от себя сейчас. Трек, который называется «По барабану». Слушаем. И также напоминаю, что мы ждем музыкальные заказики ваши. Слушаем пока композицию от меня.

0: Ну что ж, Островочек 123, вот такой вот трек прозвучал. Как ты считаешь, жестко парень здесь ответил или нет? Принимай, в общем, и ставь что-нибудь, ответь все-таки на мой вопрос.
1: Не знаю, диджей Алинка, тут сложно что-то сказать. Может быть и да, а может быть и нет. Не берусь судить. Вот я тебе так скажу. А я пока поставлю, пока заказиков нет. Вот я слежу за всеми чатами и за лидером, и за Ночью Любви. Напоминаю, что мы на две станции, и на радио Лидер, и на радио Ночь Любви. А пока поставлю трек от себя для диджей Алинки. И диджей Алинка, с дебютом тебя на радио Лидер. Хочу тебя поздравить лично. Вот, поэтому держи от меня музыкальный подарок.

0: А я передаю микрофон DJ Алинке. DJ Алинка, скажи, как ты вот по поводу этого трека, к этому треку как относишься? И еще раз тебя с дебютом на радио Лидер. Ты сегодня еще и к тому же на две станции вышла и с дебютом.
1: Да, классно очень. Слушай, классная песня. Прям душевная, знаешь, я прям даже заслушалась. Не поверишь. Так, а я поставлю трек, который называется «Парфюм». Я рискну, конечно, но это не тот трек, который Сергей 72 ставит, который мне, кстати, очень нравится. Для всех наших коллег хочу поставить трек группы «Руки вверх». Сейчас только. Который называется «Парфюм» от группы «Руки вверх». Слушаем.

0: Островочек, принимай микрофончик. Видишь, я даже рифмую. Держи.
1: Уже принял. И сейчас хочу поставить трек для тебя, диджей Алинка. От меня принимай трек.

0: А я передаю своей соведущей Джеринке. И напоминаю, что мы сегодня ведем трансляцию на две станции, на радио Лидере и на радио Ночь Любви. Алина, держи микрофон и поставь что-то от себя, либо какой-нибудь заказик с одной из радиостанций. Держи.
1: Спасибо, астролочика. Заказов у меня пока нет, за чатами я слежу. Так, а пока нет заказиков, я поставлю сейчас трек, который называется «Ты моя галактика», в переводе с английского поет Егор Крид. Слушаем и, конечно же, танцуем и отдыхаем.

Я поставлю, пожалуй, трек от себя для диджея Данчо. Диджей Данчо, принимай от меня музыкальный подарок. И еще раз спасибо тебе, диджей Данчо, за наш сегодняшний эфир, так как мы подменяли диджея Светогорского на Радио Лидер. Да, диджею Светогорскому тоже огромный привет. Ну а трек диджей Данчо держи от меня. Yeah.

0: Так, островок, принимай микрофон, держи, ставь что-нибудь.
1: Принял микрофон, благодарю. Ну а я поставлю трек от себя для тебя, Джеленька. Принимай микрофон. Ой, принимай, вернее, заявку от меня. Я тебе дарю трек Мурат Насыров, трек Алина. Держи.

0: Что ж, а я пока диджей Алинка готовится и настраивается и ищет заказ, поставлю от себя трек и прозвучит в эфире Андрей Губин, композиция «Лиза».
1: Субтитры сделал DimaTorzok.

0: Ну что ж, вот такой вот композиция прозвучала. Ну а я пока ищу заказик, передаю диджею Алинке. Держи, Алинка, держи микрофон и поставь что-то от себя, ну или заказик, если у тебя есть что-то. Держи.
1: Да, именно так, Островок. Ты не поверишь, у меня есть музыкальный заказик. Я выполню сейчас музыкальный заказик от диджея Кофеёк. Я нашла песенку, сейчас только проверю, чтобы это было точно. Да, вот этот трек и трек «Простая девчонка» уже в эфире.

0: А вот такой вот классный, я бы даже сказала, ностальгичный трек прозвучал. Слушай, Островок, у меня тоже был когда-то аккаунт Васьки, ты не поверишь. Я тоже там когда-то зависала. Ладно, короче, принимай микрофончик, держи, ставь что-нибудь.
1: Да, уже принял. И у меня есть заказик от диджея Кофеек. И трек уже в эфире Настя Каменских и Потап крепкие орешки. Вот, трек уже в эфире. Принимай Кофеек, как я нашел.

0: Спасибо диджею Кальпиок за такой трек. А мне, кстати, очень трек понравился. А тебе, как диджея Линка? Мне вот лично понравился Заказик от Кофейка.
1: Ну, мне этот трек, кстати, тоже понравился. Тоже, кстати, знаешь, ностальгичный такой. Очень ностальгичный. Так, а я пока выполню музыкальный заказик от нежного солнышка для диджея Кофеёк. Я выполняю данный заказик, и трек уже в эфире.

0: Островок, держи микрофон и ставь что-нибудь.
1: Да, благодарю. Ну вот сейчас проверим звук. Не громко, надеюсь, слышно. У меня есть заказик от Сергея Марченко для диджея Алинки. Алинка, прими, пожалуйста, музыкальный подарок. Алинка, принимай.

0: Тоже. А это был заказик, напоминаю, от Сергея Марченко для диджея Алинки. Диджей Алинка, держи микрофон и поставь что-то от себя.
1: Спасибо. Спасибо, Страончик. Спасибо, Сергей. Так, а я поставлю сейчас трек, который называется «Танцы».

А я принимаю микрофон, пока Желинка ищет заказики. И я поставлю тоже, у меня есть заказик от Сергея Марченко для меня. Сергей, спасибо.

Я передаю микрофон диджею Алинке. Диджей Алинка, держи и ставь что-то от себя или заказик.

0: Островок, принимай микрофон.
1: Так, я уже принял, и я нашел заказик, который DJI Alinka не смогла, к сожалению, найти. Надеюсь, что заказик трек именно тот, от DJI Кофеек, Мария Кранбери, композиция «Двигай». Ну, надеюсь, что трек тот я нашел. Трек в эфире. Ну, а если что, DJI Кофеек, напиши мне. Тот, не тот я нашел, но вроде как тот. И трек уже в

0: Так, ну а я передаю микрофон диджею Алинке, и это был заказик от кофейка. Держи, диджей Алинка, и ставь что-то от себя.
1: Спасибо, Островочек, что ты меня выручил, потому что я трек почему-то не могла найти. Так, ладно, пока нет музыкальных заказиков, по-моему, я так посмотрела. Так, а я пока поставлю, сейчас секундочку проверю. Так, трек, который называется «Ай-яй-яй». Слушаем и, конечно же, танцуем. Все-таки выходной сегодня.
2: Can you feel the smooth?

Я уже микрофон принял, благодарю. И я поставлю заказ. У меня есть заказ от диджея Кофеёк для нежного солнышка. Нежное солнышко, принимай музыкальный подарок.

0: Передаю микрофон Диджалинка, выходи на связь, если ты готова, поставь что-то от себя.
1: Да, Островок, конечно, готова. Так, я так слышала, мне там пришел музыкальный заказик. Я у тебя на парочку треков пока микрофончик заберу. Ладно, Островочек, пока поставлю трек от себя и пойду искать музыкальный заказик. Так, трек от меня прозвучит, который называется «Держи меня за руку». Очень классный тоже трек, слушаем.

Так, а я поставлю трек, далее от себя для Сергея Марченко. Так, сейчас только проверю, чтобы не... Так, правильный, точнее, правильный трек, чтобы был. Вот, принимай, Сергей.

0: Так, ну что ж, дорогие радиослушатели, время пролетело достаточно очень даже быстро. В общем, я уже с вами сейчас буду прощаться, но на лидере я с вами прощаюсь ненадолго. А до 20:00 по московскому времени сейчас я передам слово Островку 123. Он поставит от себя трек в конце нашего эфира. И всем спасибо, кто нас слушал. И надеюсь, вам наш эфир понравился. Ставьте ваши оценки. Островок, принимай микрофон.
1: Уже принял. И да, действительно, мы уже заказики не принимаем. Всем тем, кто будет вести после нас свои эфиры на Радио Лидер, желаю легкого эфира. Вот. И я тоже в заключении поставлю от себя трек диджея Линку с дебютом на двух станциях одновременно. И я поставлю от себя для всех Юлию Савичеву. Привет в заключении. Всем пока-пока и до новых встреч.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Дорогие радиослушатели, в ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

0: Добрый вечер, наши дорогие уважаемые радиослушатели. Как всегда, перед началом эфира я хочу сказать огромное спасибо всем нашим ведущим, которые ведут свои эфиры на радиостанциях. Спасибо вам огромное за ваш труд. Сейчас, в ближайшие два часа, буду с вами я, Сергей 72. И хочу поприветствовать всех, кто меня сегодня слушает. А слушают пока на радиостанциях «Лидер», радиостанция «Ночь любви», радиостанция «Мегамикс Музик». Позже к нам обещала присоединиться еще одна радиостанция. А также я хочу поприветствовать всех, кто находится на наших чатах партнеров. И у нас появился новый чат-партнер. И вот вы сейчас услышите рекламку.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение. Ведь Радио Амор – это...
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.ру.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

Добро пожаловать на радио «Эхо любви». Только в наших эфирах искрометный юмор, тематические эфиры, конкурсы, викторины, а также живые эфиры радиоведущих.

0: обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого, и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Вот такие вот у нас есть чаты-партнеры, наши друзья. И радиостанции ведут набор ведущих. Если вы активный человек, если вы адекватный человек, если вам 21+, и если хотите попробовать себя в роли ведущего, приходите, поговорим. И, возможно, вы будете вести свои передачи на одной из дружественных нам радиостанций. А пока, как всегда, жду ваши заказики, свое личное сообщение от меня вам будет тюменочка.

Ну вот и прозвучала песенка про Тюменочку, про девчоночку, заказиков пока нету. Поэтому, дорогие радиослушатели, я поставлю от себя девчонки с нашего двора.

0: эту весну.
1: И дискотеки во дворе.
0: Лимонад за 3 рубля.
1: И целоваться при луне.

Вот такие вот красавицы девчонки с нашего двора у меня сегодня были. Да, дорогие радиослушатели, не годы делают нас старше, а что? А давайте послушаем, что...

пускай года уносят даты, и время движется вперед, пока мечтами мы богаты в душе.

0: Вот так вот не годы делают нас старше. А ведь мужчины тоже умеют чувствовать. Не верите? Послушайте.
1: Меня учили с детства быть покрепче. Не показывать ни боль, ни страх. Говорили, настоящий мужчина должен твердо стоять на ногах.

Вот так вот, дорогие наши радиослушатели, мужчины тоже умеют чувствовать. Ах ты беспризорная судьба. Это будет следующая композиция. Заказиков-то нет. Приходится крутить свои композиции.

Вот такая вот беспризорная судьба была у нас в эфире. А сейчас, ну я чуть позже, конечно, свою новиночку вам дам послушать, а пока будет круче Белучи.

Вот так вот. Круче, ну круче прямо некуда. А теперь, дорогие наши радиослушатели, давайте-ка потанцуем. Танцуем!

Ну вот потанцевали, у меня появился заказик. Заказик у меня с радио Мега Микс Музик. Что ж, Артнап, принимай свой опиум.

Ладно, как говорит Искорка, правда, что лучше начать водку пить, чем эту дрянь курить. Ну что ж, дорогие радиослушатели, не буду вас больше мучить. И поставлю новиночку, которую я сделал буквально сегодня. Мужчины тоже плачут иногда.

Детство нам твердили, не реви. Ты, мужчина, будь сильнее боли, и теперь всю боль своей души мы привыкли прятать силой воли. Улыбаемся, хоть боль в груди.

они молчат, когда пришла беда. И боль души годами не стихает. Мы не бросим жалости к себе, не виним судьбу за испытания, просто боль, живущая в душе, оставляет шрамы и молчание. Мы друзей теряли на пути, провожали молча самых близких и учились дальше просто жить, не показывая грустных мыслей. Мужчины тоже плачут иногда, но только слез никто не замечает. Они молчат, когда пришла беда. И боль души годами не стихает.

0: не видно слез в глазах мужчин. Просто их никто не замечает. Настоящий плачет лишь душою и судьбу достойно принимает.
1: Ну вот такую композицию я на ваш суд вынес. Так что судить вам, дорогие радиослушатели, оставлять или убирать эту пьесу. Ну а следующий у меня заказик будет от Агенши 007. Не играй, говорит любовь. Агенша, я не играю. Я ночью стараюсь за правду. Принимай.
2: С любовью не играют, потому что чужое сердце не игрушка, а доверие, которое невозможно склеить заново.

Ведь однажды поймешь, самая страшная боль — это собственная ложь. Если полюбишь по-настоящему вдруг, пусть твое сердце станет для кого-то домом, а не испытанием.

Вот так вот не играй, говорит, любовь 1-0-0-7. Я уже на этот счет ответил, не играю. С радио Мегамикс Музик, она, говорит, не твоя. А чья же она еще-то, я понять не могу. Ну, давайте послушаем, может, убежала уже куда-то.

0: Вот так вот. Она говорит, не твоя. Всю жизнь думал, что моя, оказалась не моя. Ну, ладно. С радио чистый кайф, малявка. А ты знаешь, почему ты малявка и маленькая? Потому что рок слушаешь, а он по башке бьет, расти не дает. Вот так вот. Слушай дальше.
1: Y'all still want me to come with you?

Итак, долбежка по мозгам закончилась. Это был заказик от Малявки с радио «Чистый кайф». Малинка, здравствуй, милая. Это твой заказик, принимай.

Вот такой заказик у меня был от Малинки. А сейчас у меня будет заказик от агентши 007. Друг, говорит, без друга. О как. Ну, давай послушаем.

Ну, агентша, давай, говорит, не будем друг без друга, а сама раз придет на эфир, до месяца ее не видно, ядрена кочерышка. Вот и верь после этого женщинам. Но сейчас у меня заказик будет с Мегамикс Музик, опять не по-русски написали. Принимайте просто так.

0: Вот такой заказик у меня был с радио Мегамикс Музик, а с радио Чистый Кайф, юзер 044, говорит, останься, говорит, со мной, еще бы знать, кто это, может быть, и остался бы, принимай.
1: Когда

Вот такой заказик у меня был от юзера 044 с радио «Чистый кайф». Да еще бы знать, с кем остаться рядом-то новым, не знаю. А от малинки будет весенний дождик. Малинка, еще Нового года не было, ту же весну ждешь, а? Что-то ты торопишься жить.

Вот такой вот теплый весенний, ведь дождик у всем был. От малинки, ну а с чистого кайфа негодяйка и есть негодяйка. Ей уже не нравятся, видите ли, легкие напитки, там винцо, шампанское. Ей подавай напитки покрепче, коньяк, водка, самогон, да, негодяйка, принимай.

Точно, напитки покрепче, все тише, тише, видимо, все, напилась. А вот агентша 007 просит повторить мою новиночку. Видимо, не расслышала. Ну что ж, мужчины тоже плачут иногда.

Детство нам твердили, не реви. Ты, мужчина, будь сильнее боли, и теперь всю боль своей души мы привыкли прятать силой воли. Улыбаемся, хоть боль в груди не привык.

они молчат, когда пришла беда. И боль души годами не стихает. Мы не просим жалости к себе, не виним судьбу за испытания, просто боль, живущая в душе.

и учились дальше просто жить, не показывая грустных мыслей. Мужчины тоже плачут иногда, но только слез никто не замечает. Они молчат, когда пришла беда, и боль душе

0: не видно слез в глазах мужчин. Просто их никто не замечает. Настоящий плачет лишь душою и судьбу достойно принимает.
1: Вот такая вот новиночка была сегодня вам представлена. А Малинка мне заказала «Мамина улыбка». Принимай, Малинка.

Вот такая мамина улыбка у меня была от малинки. А с радио «Чистый кайф» малявка мне написала опять не по-русски. Из всего заказа я только прочитал «Бэби», а вот какая «Бэби» не знаю. Послушаем, принимай малявка.

Так я придумал, девчонки, как вас отучить мне не на русском писать. В следующий раз заставлю вас звонить в эфир и будете эту песню переводить сурдопереводом. Так что имейте в виду. 007 агент, ну слушай, бальзам на душу. Я, говорит, обожаю тебя. Эх, какие слова! Но только слова. Принимай.

Эх, детство, детство, молодость, молодость, все мы тогда были, ого-го. Огонь сейчас, говорит, потух немного, но дым еще идет иногда. Ирчонок, вот смотри, как ангел Новороссия устроился хорошо. Заказал для тебя это с радио, конечно, чистый кайф, заказал для тебя вещицу одну, но написал не по-русски. Видимо, петь будут, наверное, тоже не по-русски. То ли он тебя послал, то ли приглашает на ночь, нихт я только понял здесь. Не знаю, принимай, Ирчонок.

Вот такой заказик, Кирчонок, был для тебя от Ангела Новороссия с радио «Чистый кайф». Смотрите, как надо, вот для малинки я буду петь сейчас сам, понимаете? Мои года, мое богатство, малинка, принимай свой заказик.

выгода, выгода, мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время

0: Вот такой заказик был у меня от Малинки с радио «Лидер». А с радио «Чистый кайф» негодяйка. Но на то она негодяйка, что опять мне не по-русски написала. Принимай.
1: Begun on to the store to buy a jumbo that I like, and then I looked into my pocket, so the money wasn't right, and so I stopped and I was thinking just of what to do.

0: people that I like, and then I looked into my pocket, saw the money wasn't right, and so I stopped and I was thinking just of what to do. I could have swore I had a fiver in the bottom of my shoe.
1: Все сказал. По-моему, все, негодяйка, больше говорить ничего не будет. Да, негодяйка, чем же ты так достала, интересно, диджея Лимбо, а? Он тебе заказик кинул. Малявка, я, наверное, больше не успею, но попробую, ты там что-то написала. Он говорит, я, говорит, тебе этого не забуду. Так и написал я, не забуду, так что, негодяйка, принимай, диджея Лимбо.

Вот так вот, не забудет и все тут. Ну, от меня вам будет напоследок, дорогие наши радиослушатели, песенка «Шальная девчонка».

На этом, дорогие наши радиослушатели, мой эфир подошел к концу. Но я не говорю вам до свидания, я говорю вам до скорых встреч, наши дорогие радиослушатели. А ведущим, которые будут после меня вести эфиры, просто пожелаю легкого эфира и благодарных слушателей. Надеюсь, наши радиослушатели присоединятся ко мне и пожелают вам то же самое. А вам, дорогие наши радиослушатели, кроме здоровья, кроме всех благ, вся наша дружная диджейская команда желает еще и вот это...

Всем-всем-всем привет, дорогие радиослушатели, с вами снова я, Алинка. Буду ставить классную музыку и выполнять ваши музыкальные заявочки. Можете кидать мне в личку, либо писать в общий чат, я все буду отслеживать. А пока музыка, пока заказиков нет, сейчас я поставлю трек сейчас от себя. Так, сейчас, так, вот послушаем трек, который называется «Антигерой».

Так, а сейчас. Так. Теперь послушаем трек, который называется «Не переживай». Слушаем.

Вот такой вот трек прозвучал. Так. А теперь послушаем трек, который называется «Не рви гитара душу».

Вот такой вот трек был. Так. Так, а теперь послушаем трек, который называется «Не отпускай меня».

Сейчас. Теперь послушаем трек, который называется «Накричи на меня». Группа Opium Project была в начале где-то, примерно плюс-минус, в начале 2000-х. Классная была группа. Слушаем один из их композиций.

Так, а я выполняю музыкальный заказ от Николы Непитерского. Так, трек уже в эфире.

Вот такой вот трек прозвучал. Это был заказик от Николы Непитерского. Так, а я пока продолжаю. Так, сейчас. Предлагаю вам, дорогие радиослушатели, попить чайку и покушать пармезан. И приятного аппетита тем, кто кушает или пьет что-то, ну, чай там, либо кофе, в общем, песенка вам от меня.

Так, а теперь послушаем, добавлю немножечко романтики в наш эфирчик, как говорится. Погрустили, перекусили, теперь пойдемте в настроение переключаться в романтик. В общем, слушаем трек, который называется «Я несу тебе цветы».

Так, пока еще музыкальный заказик, я сейчас поставлю трек. Сейчас проверю только. Наш с Островком дуэт. В общем, трек называется «Дважды». Вот, слушаем.

А теперь прозвучит музыкальный заказик от Николы Непитерского. Трек уже в эфире.

Так. Так, а теперь прозвучит трек. Сейчас. Который называется «Круче всех». Слушаем.

Так, пока я пойду сейчас искать музыкальный заказчик. Сейчас прозвучит трек номер один.

Так, пока я ищу музыкальный заказик, сейчас. Так, я поставлю трек пока от себя сейчас. Так, послушаем трек пока от меня, пока я ищу музыкальный заказик. Трек будет, сейчас скажу, французский поцелуй.

Так, а Николай Непитерский, ваш трек, который вы просили того исполнителя, я не нашла. В общем, я поставлю аналогичный трек.

Так, пока еще следующий музыкальный заказик. Так, я поставлю трек «Черноглазая».

А далее прозвучит трек «Все, что хочешь» называется. От меня.

0: Просто так,
1: а теперь прозвучит музыкальный заказик. Давай. От диджея Данчо. Так, трек уже в эфире.

Так, а далее прозвучит трек от меня, который называется... Сейчас, только проверю. 4-5, группа Евро. Слушаем.

Так, вот такой вот классный трек прозвучал. А теперь послушаем трек, который называется «Вещи с балконом».

0: А теперь прозвучит музыкальный заказик от Николы Непитерского. Сейчас. Слушаем. Принимайте, Никола Непитерский.
1: Я устал от одинаковых писем.

0: Так, сейчас поставлю что-нибудь пока от тебя. Послушаем трек, который называется «Удаляй». Слушаем пока. Пойду пока разбирать музыкальный заказик следующий, пока трек вот этот прозвучит.
1: Это даже не сомневаюсь. Все равно сердце. Я реально

Так, а я выполняю музыкальный заказик от Николы Непитерского. Сейчас. Так. Вот. Трек уже в эфире.

Так. Сейчас. Так, а теперь послушаем трек, который называется «Думать о тебе».

0: Так.
1: Сейчас.
0: Так, послушаем трек, который называется «Моя девочка».
2: Где-то моя.

Так, пока... сейчас я поставлю трек. Так, сейчас. Сейчас. Нет, сейчас. Так. Вот этот трек мы послушаем, пока я ищу музыкальный заказик.

И напоследок завершаю я эфир, выполняю заказ от последний от Николы Непитерского, и больше я заказы не принимаю. И это будет последний музыкальный заказик и последний трек, который прозвучит сегодня в моем эфире, и я буду уже завершать эфир. Так что Никола Непитерский, последний заказик, и я больше не принимаю. Вот, принимайте.

0: Радиолидер! Твоя волна!
1: Всем привет! На связи ваш диджей Данчо. Я в эфире, и эти два часа я проведу вместе с вами. Пишите свои музыкальные заявки мне в личные сообщения. Спасибо всем, кто слушает «Радиолидер».

Всем-всем-всем привет! В эфире ваш диджей Данчо, диджей Алинке, спасибо огромное за эфир. Вот. Правда, немножко раньше начал, но просто у Алинки трек закончился, вот, и она как раз закончила эфир. Спасибо ей огромное за такой классный эфирчик. Я напомню то, что вы также пишите свои заявочки в личные сообщения. Все поставлю. Ну а первый трек от меня будет Яна Тихонова «Не с тобой».

Такая вот композиция прозвучала. Я вижу, что у меня поступают заказики. Я пока поставлю любимого «Только ты» и пойду искать заказики ваши.

Вот композиция прозвучала. Так, а я сейчас добавлю заказик. Так, сейчас я его добавлю в плейлист. К сожалению, нашел немножко другой трек, но сам трек тот же самый. От Никола Непитерского будет песня «Старый клен», но я нашел в исполнении Антон Белл.

Вот композиция прозвучала. А я пока поставлю, пока пойду искать очередной поступивший мне музыкальный заказик. Пойду искать песню. То есть пойду искать заказика, поставлю вам песню. Одуванчики, диджей Дембель.

Вот такая вот композиция прозвучала. Очень классная композиция. А я сейчас добавлю заказик. Так. Сейчас я его добавлю. Просто у меня немножко плохо грузит. Вот заказик будет от Снежки. Сейчас он догрузится у меня. Так. Почти загрузилось. Просто сегодня что-то у меня с интернетом долго все грузит, все треки скачиваются долго. Как говорится, Снежка, принимай свой музыкальный заказик. Будет воровайки, Паша хули.

Спасибо за такой классный трек. Но я выполняю следующий заказик. Вновь от Снежки прилетел. Это будет мод. Так, это будет мод тряпки от Кутюр. Сейчас я его так активирую. Принимай, Снежка.

Далее, пока я пойду искать следующий очередной музыкальный заказик, я поставлю трек Газо Бразерс. У моей девочки не все дома.

Ой, трек тебя звучал. То теперь будет трек от меня. Для Снежки это будет Доча Джахалин.

Следующий трек прозвучит. Также буду заказывать снежки. Снежка, принимай. Любэ. Младшая моя сестренка. Песня называется.

0: Далее звучит Джей Джей Оленька. Хочу другого.
1: Оставьте свое сообщение после звукового сигнала.
2: Пойми, мы не можем.

Вот такой трек звучал. Так, я поставлю. Снежка попросила что-то из Наргиз. Любой трек. Без проблем. Поставлю один из своих любимых ее треков. Это будет Наргиз. Я не твоя.

Здравствуйте. Ну а далее Юрий Шатунов, детский дом. Тоже по заказу от Снежки. Очень трогательный трек, очень классный, я согласен, поэтому слушаем.

Вот трогательный жизненный трек прозвучал. Очень классный трек. Следующее прозвучит Лепс. Рюмка водки на столе. Заказик от Снежки. Так что принимай.

зазвучал. Я пошел искать следующие заказики и поставлю от себя трек. Воскресенский воспитан улицей.

0: Ну, далее.
1: И закатик вот нежного солнышка для Снежки. Джарек Ханза, ты мой кайф.

0: Звучал. Ну а далее зазвучит трек «Сережа молодец», «Заказик от Снежки». Это будет группа «Уральские пельмени». Пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам. Встали на место, раз, два, три. Костя руку вверх поднял, Женя ногу правую, Аркаша в носу не ковыряется, Сережа молодец. Пам пам пам пам, Сережа молодец. Вот выходит Костенька, Костя не волнуется, в зале сидит мама, деньги на пластилин не сдала. Аркаша встал на место, Костя все достаточно. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Вот выходит Женечка, у Жени все получится. Ребята не обижают Женечку, Женя встал на место. Женя встал на место, Женя встал, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам-пам, парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Пам, Сережа молодец. Вот выходит Аркашечка, Аркаша не репетировал, стекло разбил в группе, думал, я не узнаю, но я-то все узнала, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам-пам-пам, парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Наконец выходит Сереженька, у Сережи все получается, ребята похлопали Сереженьке, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Теперь делаем лодочку, плывем вон в ту вон сторону, ребята не в ту сторону, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа мой сыночек.
1: Вот такой вот шикарный трек прозвучал. Ну а далее прозвучит «Честный Майами».

Fazer tchau. Следующий трек прозвучит Олег Митяев «Аннушка». Вот «Снежки» это будет трек.

Ну а следующий заказик прозвучит. Снежка попросила эту песню для себя, но я также эту песню поставлю для Островок 123. Сумасшедшая Анжелика Варум.

0: Alem.
1: Alem.
0: Was
1: Gut. Песня от Алинки Клубнички для Снежки. Зацелую.

Babilônia. Грізні здитрі, русалочки у ріки, ох, не за

0: Далее звучит заказик от Снежки, круг маминой подружки.
1: Помню, как счастливым голопузом в детстве, что ни в сказке не набрать, не описать. Меня мама брала в баню на Советской, и давай меня тереть и отмывать.

заливать.

Озвучил. Далее. Прозвучит Заира и Дива. Я могу тебя очень ждать.

Он звучит заказик от Снежки. После этого трека следом. Это будет Энди Рэй. Я сегодня

Эти подснежки, их черемуха белая. И этот трек также прозвучит для диджея Алинки.

Звучал. Когда Снежка попросила парадокс, прощай, Андрей. Ну, включаю. Песня называется, правда, правильно, последнее слово. Но я понял, что за трек, поэтому включаю.

Последний трек от меня. Я ухожу. Мой кавер. А с вами был в эфире DJ Данчо. Всем отличного настроения, доброй ночи. И до новых встреч. Обязательно мы еще с вами услышимся. А трек уже в эфире.

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

ночью. Вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

рисовался, и ты рисовалась тогда. Маэстро.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно,

Последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь куролесит на ворот событий, сжимает сердце.

последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка.

меня сразило наповал, как будто пулей. И за собою мир прекрасный увела.

пошло своим путем. Медленно и верно, успех в делах, семья и дом, лечили

Устала скрипка, хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач.

и все в слезах, предутренние росы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

бокалах тихо тонут свечи, а я тону в глазах твоих. Мы этот дивный, чудный вечер давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновение, а я пенею